0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Нет, не пари, разрываем и дышим. Я до завтра залышусь, пока тишусь. Я усидут в своих вибрациях.